0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Боровиктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

0: сердце прекрасно.
1: СВХ плюс.
0: Были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль. С тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сажусь в последний вагон, я теряю все, а ты сон.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это? Я сажаю.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят мой.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ плюс.

0: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
1: Она жует свой орбит.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Я твой мужчина, я стал.

Девочка, ночью напролет нас бежала луна, нежно нам поет, она сала. СВХ плюс.

0: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
3: Все великие люди бывали на дне. Стив Джобс, Достоевский, даже Канье.

стопроцентные хиты.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: Стопроцентные хиты.

рядом. Ты мой ветер, ты мой свет, в танце вечер. СВХ плюс.

0: точное время вместе с MoneyRating.lv. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 7 часов 26 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating.lv.
2: СВХ плюс.

0: Хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: Эхо Плюс.
1: Разрываются снаряды у меня в голове. Примеряешь ты наряды, демонстрируешь мне. Зажигаю сигарету, ухожу в никуда. Ускользаю.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: Маха Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

которую слушаешь ты. Скажи, бай, бай, бай. На радио, которое слушаешь.

0: tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bonžēlatī saldējums ar mandelēm 6 gabali 120 ml 3,39. Lidl ir vērtīgi.
1: Металлолом сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом сталмец, давай.
3: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Дом» от «Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся. «Дом» от «Приэкс» ЛВ.
4: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
5: Радио СВХ Плюс представляет.
6: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек ПУТО. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
5: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
6: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО – новейшие технологии для более чистого автомобиля.
7: СВХ Плюс.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

0: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

для всех. Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори только хиты.

0: точное время вместе с MoneyRating.lv. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 9 часов 25 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating.lv.
2: Прошу тебя, не надо делать больнее мне. Поверь мне, не надо больнее мне.
3: СВХ плюс.

0: Sky.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: За красивые слова, за мысли.
1: СВХ+.

Wicked Lepsi. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг.

0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Теперь он пьяный по твоей вине.
0: СВХ плюс.

жесткий вайб. Ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет в кайф. Будешь упрямым, и будет в кайф. Станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дынешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Чё сдался, дружок?

СВХ плюс. Пьяный клуб, никотин, дымит, белый дым, под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик, громче, звук, ярче, свет.

0: сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
1: Акции снаку нет, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepārī.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 € kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2,39 € kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
3: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 €50. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер!
4: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 €. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
5: Я тебя не отдам.
0: ВХ плюс.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

0: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: для всех. Только хиты.
1: Играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
1: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Предложение супервыходных в Lidl с 12 сентября. Сливы 1 килограмм 79 центов. Филе лосося 1 килограмм 11,99. И на ассортимент корма для собак с Lidl Plus скидка 30%. Lidl стоит того.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
5: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
4: Каждый вторник с 18 до 19.
5: С повтором воскресенья с 11 до 12.
4: Тревел-новости. Все о путешествиях и интересных местах.
5: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
4: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
5: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
4: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
6: СВХ плюс.

0: 30-летие «Парксайд». Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 10 сентября аккумуляторная угловая шлифмашина 39 евро. Аккумуляторный многофункциональный инструмент 29 евро. И аккумуляторный лобзик 24 евро. Lidl стоит того.
1: Металлолом «Сталмец», давай, много денег выручай. Металлолом «Сталмец», давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в «Сталмец», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмец.лв». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом «Сталмец», давай.
3: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
4: СВХ плюс.

0: лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и не намеренно всю мою душу не изобнаружила.
0: 100% хиты.
1: Я отвезу тебя домой, и город тихо растворит.
0: Музыка для всех.

0: точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 11 часов 1 минута.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.
2: СВХ+.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: dienās Veikalo Stop! Tikai trīs dienas!
1: No 14. līdz 16. septembrim Armāns Top kārtī Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10% 250 ml 79 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
5: Радио СВХ Плюс представляет.
6: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек ПУТО. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
5: Звони в студию, отвечай на вопрос дня и, возможно, именно ты раскрутишь
6: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО – новейшие технологии для более чистого автомобиля.
7: Огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней, я обернусь к границам.
8: СВХ плюс.

0: магнитики. Твое путешествие начинается здесь.
1: Хочется, чтобы осенью главным вопросом был вопрос, пляж или бассейн? Ведь хочется. Тогда осенняя Турция для вас от 340 евро за тур на человека в двухместном номере. Ловите предложение на atlantic.lv. А если к морю добавить горы и ужин на набережной, а? Черногория от 360 евро. За восточным колоритом в Тунис 390 евро на человека. За греческим салатом с видом на настоящее греческое море. Правильно, в Грецию, где все есть. От 400 евро на человека. Продолжаем выбирать на atlantic.lv подводные красоты Красного моря. Конечно же, Египет. 460 евро на человека. Или, скажем, сентябрю чао за чашечкой эспрессо. Италия от 640 евро. Все цены на человека в двухместном номере с перелетом и трансфером. Atlantic Travel пусть осень подождет, пока вы отдохнете. Выбирайте свой сентябрь на atlantic.lv, а за помощью приходите в офисе Atlantic Travel Меркель 19 или Базницес 9/11. Телефоны 67 22 07 07 или 67 22 05 05.
0: Магнитики. Магнитики. Пульс планеты.
1: Итак, дамы и господа, рад вам представить соведущую программу «Магнитики» Юлия Римлина. Юлечка, поздравляю тебя, поздравляю себя и поздравляю программу «Магнитики» с возвращением в эфир после летнего отдыха.
2: Добрый вечер, спасибо. Да, я тоже очень рада быть снова в эфире. И осень, много планов, в том числе на путешествия, на осенний, на зимний. И мы начинаем новую страничку, открываем, будем рассказывать вам про то, а куда же можно путешествовать в этом году. И что-нибудь будем придумывать, рассказывать, и не только придумывать, но и рекомендовать вам какие-то направления. Возможно, вы на что-то обратите внимание, и это изменит ваши планы.
1: Давай обратим внимание на то, что произошло, наверное, на самые яркие, самые знаковые события, которые произошли, пока магнитики не выходили в эфир. Это, конечно же, ситуация вокруг компании Air Baltic. Это, конечно же, ситуация трагическая, страшная ситуация в Непале. Наверное, на этих двух самых важных темах давай остановимся, а потом к новостям перейдем. Сначала о том, что было, а потом о том, что есть, о том, что будет. Air Baltic.
2: Давай про Baltic проговорим. Мы, наверное, все-таки не как авиационные эксперты и не как экономические эксперты. Давай поговорим с точки зрения нас, потребителей, да, что это, в общем, для нас вся эта ситуация о чем говорит и как же нам дальше действовать, когда мы покупаем свой отдых. Понятно, что ни ты, ни я, мы не можем предполагать, что на самом деле ждет и каким образом эта ситуация обернется, но сигналы о том, что Air Baltic спасают любой ценой, и как бы что-то стратегический, все-таки, извините, пожалуйста, стратегический для нас актив для Латвии. Понятно, что мы можем в связи с этим все-таки быть уверенным в том, что там билеты на ближайшее время мы совершенно спокойно можем покупать, лететь и, в общем-то, отдыхать. Вот. Это мое такое вот немножко внутри индустрии, возможно, вот эти вот все разговоры о том, что... То есть мы, в принципе, не боимся, мы покупаем и летим, да. Что касается изменения именно расписания, да, то есть, в принципе, неплохой план о том, что они сокращают количество рейсов, то есть там убираются рейсы, которые были, явно, видимо, невыгодные.
1: И непопулярные,
2: да, и непопулярные. Добавляются рейсы, которые как раз наоборот, то есть там частота рейсов, по-моему, в Париж увеличена, в Афины, в Барселону, да, то есть вот эти вот направления, которые достаточно выгодные, да, то есть они будут увеличены. Но, кстати, не только у Air Baltic, не только они, кто режет там зимнее, например, расписание. Тот же Ryanair убирает там миллионы мест, закрывает базы тоже. EasyJet снял зимнего расписания десятки маршрутов. Finnair тоже отменил там рейсы в Дубай, Доху, да. То есть, с Дубай понятно. Да. То есть, с Арабскими Эмиратами там Востоке, понятно, да. Вот. И... причин, конечно, помимо там налогов, реструктуризации, безопасности всего, естественно, это топливо, да, потому что вот мы с тобой говорили до того, как мы ушли на каникулы, в отпуск, да, мы с тобой говорили о том, что последние вот с марта месяца, сколько вот летали чартерные рейсы, были доплаты за топливо, да? То есть таким образом чартерные операторы, они выравнивали вот эту вот стоимость тура, да? И, соответственно, насколько подорожало топливо, настолько и менялась вот эта вот доплата. Она поднималась, опускалась, то есть она и сейчас есть то есть сейчас она немножко пониже стала, да, чем было, например, там в марте, в апреле. Но у регулярных авиаперевозчиков доплат никаких не было. Они же не могут брать доплаты, да? То есть у них как бы все, вот они цену объявили, они продали там полгода назад, вот у них цена такая, какая она есть, да? И получается, что регулярные авиакомпании и лоукосты, в том числе, они как бы от этого пострадали, потому что вперед проданные билеты они уже не могли поднять на них цены, да?
1: Можно сказать, что этот кризис их, что называется, догнал, да? Эти
2: да,
1: проблемы
2: да,
1: их
2: да,
1: догнала,
2: да. Ну, это было ожидаемо, то есть все надеялись на то, что быстро закончится, но быстро оно не заканчивается, и топливо мы видим, стоимость на заправках какое, как бы какая она, хотя, конечно, авиационное топливо, топливо
1: но
2: на заправке другие, но все равно это все плюс-минус связано, да, поэтому понятно, что это отразилось на потреблении и в том числе на том, насколько далеко продаются авиабилеты, то есть на глубину продаж. Ну, в этой связи, кстати, можно заметить, что, например, те же чартерные туры, которые летят на чартерных авиакомпаниях, они сейчас более защищены, даже, наверное, вот даже с какой-то такой вот потребительской точки зрения, да, то есть вот можно покупать, потому что чартерные операторы, скорее всего, если будут, например, счетом уменьшаться, там, так же, как, например, Майорку там отменяют из Вильнюса, скорее всего, это будет заменено чартерным рейсом. Анталию из Латвии, из Риги отменили, да, то есть понятно, что Анталию мы по-прежнему будем летать, просто будет больше чартерных рейсов, вот. То есть в этом смысле пакетные туры, они становятся в нашей ситуации вот этой вот такой турбулентной, более безопасным продуктом, чем авиабилет. Но это, кстати, вот переходя к нашей теме следующей, да.
1: Давай, наверное, перейдем к этой теме. Она тяжелая и страшная, я так понимаю. Это ужасная трагедия, которая случилась в Непале. И там, насколько я понимаю, погибли граждане Латвии.
2: Ну, пока что...
1: Пока нет официальных,
2: скажем так. Нет, мы не можем говорить о том, что
1: мы не можем об этом говорить, но вот под очень-очень большим, скажем так, пропали без вести. Давай вот будем вот юридически точны.
2: Да, ну, это подняло следующий как бы вопрос, ну, вопросы, да, в обществе в том числе и в обществе по защите прав потребителей, да, то есть о том, что очень много подобных туров, они реализуются, скажем так, в полулегальной такой серой сфере.
1: Зоне, да?
2: В серой зоне. Почему так происходит? То есть, как бы, это паломничество, и те, кто это организует, считают, что они как бы занимаются не совсем туризмом, да? В чем разница, лицензированная эта компания или не лицензированная, да? То есть, я знаю, например, там, гидов, которые водят в такие же паломнические туры, которые все равно делают это через компании, которые лицензированы. То есть,
1: чем отличается? Самое главное отличие.
2: Обычная лицензия. То есть регистрируется в ПТАЦ компании, и компании есть страховка. То есть страховка на эту деятельность.
1: Так.
2: И эта страховка,
1: и,
2: она покрывает всевозможные дополнительные расходы, которые могут возникнуть в случае, если что-то произойдет.
1: То есть, ну, это не та страховка, которую ты покупаешь, грубо говоря, вот летишь в Турцию, и там страхуешь здоровье, да, там зуб заболел, не дай бог, или еще какие-то вот эти вот дела, да? Это совсем другая страховка?
2: Нет, это мы каждый покупаем страховку, или у нас есть там на кредитной карте, например, страховка, с которой мы едем в какое-то путешествие. Но у каждой компании, которая занимается организацией, достаточно все-таки это дорогие туры, в том числе, у них есть своя, должна быть своя страховка. То есть вот эта вот туроператорская лицензия, страховка. Там много аспектов в этом, то, что вскрыла вот эта вот трагедия. Угу. Да. Понятно, что страховка никогда не спасет ни от каких стихийных бедствий. Да? Просто, ну, как бы вот такой тоже небольшой аспект.
1: Допустим, вопрос
2: аспект,
1: эвакуации,
2: да.
1: Допустим, да, вопрос там помощи на месте, это ведь тоже входит в страховку?
2: Если
1: ты через лицензированного туроператора оформляешь.
2: Ну, смотри, страховка, она больше все-таки про то, что, например, если компании, которые организуют все это, не хватило денег на то, чтобы вернуть туристов обратно. Да? И это не является какой-то ситуацией вот, стихийного бедствия или еще чего-то. Вот просто вот застряли люди. Uh-huh. Да? И вот тогда вступает в силу эта страховка. Если ее нету, то тогда это уже вопрос как бы самих туристов о том, как они будут оттуда выбираться. Да? Ну и в том числе, как бы, если лицензированная компания, то в ситуации той же, когда в Дубае, например, началась вся эта...
1: Организовали рейсы.
2: Тоже, в общем-то, тогда было гораздо проще тем, кто именно с лицензированными туристическими компаниями путешествовал. Просто эта лицензия, она не каких-то ужасных денег стоит. Она стоит 500 евро в год. То есть, если занимаются организацией...
1: Для фирмы.
2: Угу. То есть, она... требует выполнения определенных требований. Нет, определенных требований просто как компания, да? И, соответственно, тогда страховая компания выдает эту страховку.
1: Хорошо, тогда вопрос от потребителя. Насколько дороже, ну, скажем так, будет какой-то условный тур, если он будет через лицензированного, да, туроператора и вот сервис? Ну,
2: а ты знаешь, обычно не дороже. Это вопрос некой такой, наверное, если можно так выразиться, чистоплотности тех людей, которые оказывают эту услугу. Да? То есть они обязаны сделать эту страховку, они обязаны сделать эту лицензию. И, в общем, глобально на стоимость туристического пакета это сильно не отражается. Да.
1: То есть я думаю, что можете сейчас обратиться...
2: Проверяйте.
1: Да? Проверяйте, считайте.
2: Да.
1: Возьмите несколько.
2: Есть база ПТАЦ.
1: Именно. Давай к другим новостям, более позитивным. У меня есть совершенно шикарная, невероятно красивая новость. Власти Египта утвердили запуск революционного экскурсионного проекта, который позволит путешественникам впервые в истории массово совершать панорамные полеты над великими пирамидами Гизы на огромных воздушных шарах.
2: Представляешь?
1: Подъем шаров будет осуществляться на рассвете, предоставляя туристам возможность зафиксировать на камеру восход солнца над тремя великими пирамидами, а? С высоты птичьего полета. Можете себе представить, какая красотища там? И ведь никакая камера этого не передаст, и вот это тот самый магнитик, который, наверное, где-то в твоей душе вот так вот раз и приклеится на всю твою жизнь. Правда, Витя?
2: Да, здорово. Слушай, в Каппадокии вот эти вот воздушные шары полетают. Это тоже уникальный опыт. Это же теперь будет еще и в Египте.
1: Ну и давайте для любителей отдохнуть по вечерам. Топ-10 городов мира с лучшей ночной жизнью по версии издательства Time Out. Бангкок на первом месте, потом Берлин, потом Нью-Йорк, потом Мельбурн австралийский, Сан-Паулу бразильский, Медельин колумбийский. Вот те мамы, мне кажется, страшновато там в Колумбии-то, в ночной жизни-то будет. Ну да ладно. Йоханнесбург, ЮАР. Брайтон, Великобритания, кстати, совершенно уникальный и дикий классный городок. Был в Брайтоне. Мне посчастливилось там быть. Пекин, Китай и Амстердам, Нидерланды. Ну, это уж понятное дело.
2: Берлин, Амстердам, получается, Европе.
1: Да. И Брайтон, простите. Это же Великобритания, тоже Европа. Мы вернемся в программу «Магнитики» обязательно. У нас еще впереди будет конкурс и будет интересно.
0: «Магнитики».
3: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает.
0: СВХ+.

0: сафари. Вот как. Но это не важно. Это, собственно говоря, не очень имеет отношения к сути вопроса. И в результате вот этого опроса было установлено там, какие туристы самые вежливые, какие туристы самые щедрые, какие туристы любят приключения и так далее, так далее, так далее. Вот мы, собственно говоря, давайте с вежливости-то и начнем. Скажите, пожалуйста, туристы из какой страны, согласно вот этому новому опросу, являются самыми вежливыми туристами? 25-45-25-25. Присылайте свой вариант ответа и выигрывайте подарочную карту от Atlantic.lv. 50 евро на ваше путешествие. Самые вежливые туристы в какой стране? А пока давай поговорим мы о наших ближайших путешествиях.
1: Давай поговорим. Причем я бы вот сегодня затронула тему не осени, потому что осень, в общем, она как бы уже идет, уже туры очень многие, кстати, на сезон он выкупается достаточно рано. Очень часто да, на раннем бронировании. Раннее бронирование уже следующего сезона, следующего летнего и осеннего сезона уже в самом разгаре. Так что если вы планируете свое лето и осень, следующую, не эту, то сейчас, можно сказать, в последний вагон можно вскочить именно очень таких выгодных специальных предложений, да?
0: Потом уже понятно, на следующее лето и на следующую осень даже.
1: Понятно, что ничего потом себе будет. Ну, сейчас самые выгодные в плане там аннуляции, в плане смены фамилии, смены участников, там отелей и так далее. То есть вот не буду перечислять всего, но действительно вот это как бы до конца августа было топ of the top. Сейчас еще вот осенью можно что-то поймать. А мы поговорим про зиму, да, потому что зима у нас всегда формируется, понятно, что из предложений, которые обычно у нас топ, of the top, это Египет с Хургадой, Шарм-эль-Шейхом. Дальше мы всегда летали в Дубай. У нас были Арабские Эмираты, поэтому в этом году у нас фокус смещается, и мы снова смотрим на те самые любимые нами Канарские острова. И в связи с этим я бы хотела напомнить о том, что из Риги, это только из Риги остался рейс на Гран-Канарию. И это рейс Air Baltica. Если, может быть, не все знают, но у Air Baltica есть база на Гран-Канарии. И с Гран-Канарии они летают в многие страны Европы, да, то есть они всю северную там Европу возят на Гран-Канарию. Ну и нас в том числе, да, то есть это отдельный такой бизнес Air Baltica. Поэтому несколько раз в неделю у нас всю зиму будет Гран-Канария. Почему Гран-Канария? Почему попробовать этот остров? Ну, во-первых, его называют континентом в миниатюре. На юге Мас-Паломас, дюны, пляжи. Там действительно вот этот эффект и ощущение пустыни. То есть дюны Мас-Паломас — это такая маленькая пустыня на острове. Да? И ты можешь походить по этим барханам и ощутить себя практически как в Сахаре. То есть там вот и песок такой, и рядом буквально сразу же пляжи. Зимой там стабильно плюс 20-22.
0: Вот. А температура воды?
1: Чуть теплее, чем в Юрмале. Слушай, ну а что врать? Ну, Атлантика, она такая и есть, да? Ну, как бы, выбираем хорошие отели с хорошими теплыми бассейнами, да?
0: Мне кажется, лучше сразу предупредить. Это будет гораздо честнее, и чтобы человек не настраивался. Вот я поеду зимой, буду там купаться в море. Ну,
1: смотри, осенью, ну, рейсы начинаются конец, там, последняя, по-моему, дата октября, начало ноября, да? И там еще достаточно теплая вода.
0: Можно будет, я думаю, да,
1: все-таки, вот я считаю, на Канарах ноябрь, это октябрь-ноябрь, это такой бархатный теплый сезон, когда еще мы застаем там теплую воду. Естественно, надо ехать на юг острова. Что Гран-Канария, что Тенерифа, это вот как бы надо это всегда понимать, да, что этот гора достаточно высокая, то есть та, которая формирует острова, да, и она задерживает облака на себе, соответственно, микроклимат, который на севере острова, как Гран-Канарии, так и Тенерифа, он абсолютно, они отличаются, то есть север и юг очень сильно, то есть там поднимаешься в гору, естественно, там и в куртках люди ходят, да, вот, поэтому зона Меланерос, классическая, там все включено, отели и хорошие действительно

0: хорошие такие испанские отели и хороший сервис. Более она такая все-таки, Гран-Канария, она более камерная, более спокойная, более респектабельная. То есть вот если Тенерифе он такой шумный, очень разносторонний, то Гран-Канария гораздо спокойнее, и у нее вот такой более медленный, что ли, вайб.
1: А экзотика? Если хочется какой-то экзотики.
0: Экзотика, слушай, в этом году как на вкус и цвет, что называется. Слушай, ну, классика. Таиланд, Вьетнам, понятно. То есть два направления, они у нас всегда вот из экзотических в Латвии самые
1: популярные.
0: Вьетнам,
1: мне кажется, раньше не был таким популярным.
0: Не был, он догоняет. Да. Он догоняет очень сильно.
1: То есть, Вьетнам классика не называют. Таиланд, понятное дело.
0: Нет, слушай, уже. И очень, очень популярный. То есть и туда едут, кстати, не только зимой, но и летом, но наша все-таки, наш регион больше туда едет осень и зиму, да. Занзибар, Шри-Ланка, Бали. То есть из этих направлений можно выбирать. Опять же, Маврикий, Сейшелы. Очень удобно, и понятно, что для нас сейчас, если мы летим в какую-то экзотику, у нас как бы два таких основных хаба, которые удобные по пересадке. Это Стамбул и Хельсинки, да. Ну, соответственно, ты уже смотришь на часы, нам надо останавливаться.
1: Нам надо выпустить рекламную паузу, а потом мы, кстати, вернемся к конкурсу и очень много правильных ответов. Но это все чуть-чуть попозже.
0: Ура!
2: В эфире «Магнитики». Kas nepiedalās izloze, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi. Вкусный, сочный и пикантный. Это хэсбургер кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер-майонезы с паприкой и чили.
1: Желаешь, чтобы твой ребенок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Домат-Прекс приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребенку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Домат-Прекс ЛВ.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Магнитики. Включай и отдыхай.
1: Хочется, чтобы осенью главным вопросом был вопрос пляж или бассейн? Тогда осенняя Турция для вас. 340 евро за тур на человека в двухместном номере. Ловите предложение на atlantic.lv. А если к морю добавить горы и ужин на побережье, на набережной? Черногория, 360 евро на человека. За восточным колоритом в Тунис, 390 евро на человека. Греческий салат, настоящее море. Греция, 400 евро на человека. Продолжаем выбирать на atlantic.lv. Подводные красоты Красного моря. Египет от 460 евро. Или, скажем, сентябрю чао за чашечкой эспрессо. Это Италия. 640 евро на человека. Все цены на человека в двухместном номере с перелетом и с трансфером. Atlantic Travel. Пусть осень подождет, пока вы отдыхаете. Выбирайте свой сентябрь на atlantic.lv. А за помощью приходите в офисы Меркеля 19 или Базинцес 9/11. Телефоны 67-22-07-07 или 67-22-05-05.
2: Магнитики. Маршрут.
4: Маршрут построен.
1: Итак, Юлечка, давай вернемся к нашему конкурсу. Новое международное исследование выяснило, что самые вежливые туристы приезжают из этой страны. Из какой страны, спросили мы вас. И, наверное, процентов...
0: Какие же у нас были варианты?
1: Варианты были Китай, варианты у нас были Швеция, Норвегия. И огромное количество было правильных вариантов, что южные корейцы еще были. И был вариант «нет такой страны в мире, где вежливые туристы». Они все едут отдыхать и хотят получить отпуск по полной программе за их деньги, пишет Юрий.
0: Я думаю, что был бы интересный вопрос самый невежливый турист.
1: Об этом мы тоже поговорим. Ну, наверное, не стоит судить всех по себе, ну и да ладно. Япония. Япония, эталон вежливости. Более 21% набрали японцы среди 192 туроператоров мира. Вот. Второе место заняли норвежцы, в два раза меньше, 10,6%. Третье место – швейцарцы, 10,4%. А за ними следуют канадцы и американцы. Вот пятерка самых вежливых туристов.
0: Знаешь, американцы удивили.
1: Ну, видишь, новые.
0: Да, мне всегда казалось, что как раз вот американцы, наверное, в эту пятерку не должны были попасть.
1: А попали. Вот, попала на первое место, была самой быстрой наша радиослушница Оля. Номер телефона заканчивается на 329. Оленька.
0: Оля, поздравляем.
1: 50 евро на ваше путешествие от Atlantic.lv в качестве приза достается вам.
0: Свяжемся с вами за эфиром, да.
1: Юлечка, мы с тобой еще хотим поговорить в третьей части нашего сегодняшнего мероприятия о твоем путешествии. Ты где была? Рассказывай, пожалуйста. Словения?
0: Ну, мы с тобой забыли еще упомянуть про горные лыжи, горные лыжи расскажем в следующем эфире. Есть еще время до зимы, да, так что горных лыж в этом году интересно и много, да, поэтому можно даже отдельную программу про это сделать. Давайте тогда в следующий вторник об этом мы поговорим. А я была в Словении на прошлой неделе. И интересно, что вот я открыла сегодня Евроньюз, и они выпустили большой материал ровно вот о том, что я тоже увидела, да, то есть для меня это было такое совсем неочевидное направление, куда я бы там прям хотела полететь. Я поехала туда просто потому, что мне нужно было по работе, да. И ты знаешь, Словения меня очаровала.
1: Послушай, Словения — это часть бывшей Югославии.
0: Бывшая Югославия, да.
1: Столица Любляна.
0: Да.
1: Да. Вот все, что я знаю по Словении. Все, больше ничего не знаю.
0: Смотри, прилетели мы в Любляну, поехали на остров Блед, и там вот отдыхали несколько дней, и мы как бы осваивали, смотрели именно вот этот регион, где остров Блед. Ты знаешь, конечно, очень отразилось все-таки на стране, что она из бывшего социалистического лагеря, чувствуется, да, при этом похожа на Швейцарию, похожа на Австрию, то есть в ней вот она очень сильно впитала в себя вот это вот очень чисто, очень красиво, очень прям она такая кукольная страна, вот просто идеальные какие-то картинки, красивейшие пейзажи, озеро, невероятного такого я бы сказала, такой цвет Тиффани вот этот прозрачный такой. И вот этот вот островок посередине этого озера, и там туда можно сплавать на лодочке. Нет, там лодочки, они, забыла, как называются, но на которых они исторически там ездили, и стоит один гребец, вот он стоит сзади как бы на этой лодке и сидит там, по-моему, 18 человек, там максимум, как нам гид сказал, и он вот всю эту лодочку с 18 человек он везет на
1: островок, да?
0: Да, туда и обратно, это 20 минут, где-то 25 занимает в одну сторону и обратно, и на острове церковь, многие видели, я думаю, что эта картинка, она просто запоминающаяся, можно зайти и самому. Вот почему еще мы не могли понять, почему все время бьют колокола. Все время, вот ты практически днем.
1: Я уже догадался. То есть все туристы заходят, и бабам-бабам-бабам.
0: Потому что ты можешь загадать желание.
1: Ага, все понятно.
0: Ты заходишь туда, значит, загадываешь свое желание, и там даже инструкция есть, каким образом вот колокольный звон.
1: А местные жители там есть на этом острове?
0: Нет, он же крошечный, он там 30 на 20 такой, знаешь, небольшой островок. Вот. Но что еще хотела сказать про Словению? Кажется, что постсоветская страна должна быть дешево, не дешево. Вот просто предупреждаем, что если вы, например, там мы в Албанию едем, копейки все стоит, да, то есть здесь кофе за 5 евро, вода за 5 евро, вообще как вот просто как норма.
1: Ничего можно, себе!
0: Да, да, да, по, ну, в туристических местах, ну, естественно, да. Какое-то простейшее там пасту, вот, там что-то заказали 20 чем-то евро, там 100, то есть, в принципе, страна не дешевая, но очень красивая, да, и там трудно остановиться где-то в одном месте, надо, конечно, ехать по стране, да, есть еще рядом озеро, оно не такое раскрученное. Бохинь называется, самое большое природное озеро Словении, сердце национального парка. Там нет никакого островка, там просто вот вода, которая в определенные там часы дня, она становится зеркалом, в ней отражаются горы. Там вот можно на каяке поплавать, на супе, да, и вот... Ну, в общем, такой очень спокойный отдых. Очень много велосипедистов, и средний возраст туриста, наверное, так сильно 50+. Угу. Как мне показалось.
1: Спокойный туризм, скажем так, да? Спокойный.
0: Да, да. Не дешевый. Отели дорогие тоже. Вот как бы, если рассчитывать, что Словения, окей, идет. Нет, не дешевый. То есть. Но качество достойное.
1: Вот на этом мы, пожалуй, сегодня, на этой красивой ноте мы и закончим. Спасибо огромное. С возвращением. С возвращением. В следующий вторник слушайте, пожалуйста, программу «Магнитики» здесь же на волнах радио СВХ Плюс с 18 до 19. С повтором, кстати, в воскресенье с 11 до 12. Юлия Римлина, Дим Харов.
0: До встречи. Пока. До встречи.
2: «Магнитики». Твой гид по планете.
4: Bank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
5: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга на отдельные сорта яблок с Lidl Plus скидка 25%. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59. И творог 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
6: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
2: СВХ Плюс.
7: Смотрю на тебя.

Музыка для всех. Только хиты.

0: Официальный фьючерс ТОП-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм.
1: Ближайшие 60 минут мы вам не ответим, почему нельзя унести понравившегося человека к себе домой, но вот зато ответим и все расскажем о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ+ на этой неделе. Меня по-прежнему зовут Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте очень-очень коротенько послушаем три самых горячих хайлайта ровно неделю назад. Начинаем с третьей строчки, и на ней находилась Зиверт Газ. Вице-лидером ровно неделю назад стали Баинди, Ахчо и Мод Шаде. Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанция СВХ+. Были Баста, Моя Мишель, Если я буду танцевать. Это были три самых горячих хайлайта ровно неделю назад. Пора всеми лапками хвататься за итоги дня сегодняшнего. Начинаем уже по самой той замечательной традиции с 20-й строчки. На ней Холли Флейм, Тану.
0: 20. Место номер 20.

0: Первую свою запись этот артист сделал в 12 лет на домашней студии. На свою песню именно он поехал записывать в другой город на домашнюю студию к профессиональному звукорежиссеру. И 2 часа мерз перед этим зимой у подъезда, не решаясь зайти раньше времени. В нашу горячую двадцатку он вошел ровно 29 недель назад. Это Holy Flame, «Тону». Супер блокбастер 2026 года, который продолжает нас радовать и на этой неделе. Ну а дальше на 19-й будет это делать Мия Бойко, «Экспонат».
1: 19. Место номер 19.
2: Экспонат, ты мой фанат. Миллиард на тысячу коралл. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
1: СВХ плюс 19.

0: узнать, как горит огонь, льется вода и как подпевают Миа Бойко, когда она исполняет композицию «Экспонат». 19-я строчка в хит-чарте радиостанции «Соха Плюс». Минус 4 строчки и 16 недель вместе с нами. Миа Бойко, «Экспонат». Ну, а нам пора двигаться дальше. 19-й к 18-й. И тут...
1: 18. Место номер 18.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Предложение супервыходных в Lidl с 12 сентября. Сливы 1 килограмм 79 центов. Филе лосося 1 килограмм 11,99. И на ассортимент корма для собак с Lidl Plus скидка 30%. Lidl стоит того.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АВТ.
3: Labdien! Esmu profesors Ulds Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsties pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
4: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ Плюс. 17. СВХ Плюс 17.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.
2: Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
0: СВХ+.

0: своим идеалом девушки он назвал свою возлюбленную Сашу. При этом он не стал ее снимать в клипе, посчитав это слишком попсовый. Акмал и его 16-я строчка с композицией «Любимая». Минусует 2 строчки. 4 недели вместе с нами находится. И этого уже точно будет недостаточно, чтобы догнать дуэт Серябкина и Дима Урих.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15.

0: 14.
1: Место номер 14.
0: СВХ плюс.

0: Эти музыканты называют себя недоучками абсолютно по всем фронтам. Поскольку денег в свое время на полноценное музыкальное образование у них не было, и они приходили на первых три бесплатных урока, например, по гитаре или синтезатору, а когда учителя говорили, что дальше нужно заниматься за деньги, они уходили в соседний класс. Что из этого получилось, мы прямо сейчас слушаем на 14-й строчке Gayazov Brothers, Santa Lucia. Минус две позиции, 6 недель вместе с нами уже в горячей двадцатке. Ну а нам самое время переключиться от 14-й строчки, перейти на счастливую 13-ю. На ней как раз-таки находятся счастливчики, которые в свое время сделали настоящий музыкальный переворот. Филатов и Кэрос, там, где рассвет, место номер 13.
1: 13, место номер 13.

лучшее 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 12. Место номер 12.

0: 11. Место номер 11.
1: Я тебя не отдам.
0: СВХ плюс.

0: эту музыку можно грустить, можно куда-то ехать вдаль, можно пританцовывать. Неважно, что вы выберете, важно, что прямо сейчас вы находитесь на 11-й строчке хит-чарта радиостанции СХ+. На ней таки красуется красавчик Вон Амур под испанским небом. Его переработанная песня Арианны в 2026 году звучит именно так, но не попадает в горячую десятку. А кто попадает, совсем скоро узнаем, но прежде давайте вспомним, с чего мы сегодня стартовали.
1: 20.
0: А стартовали мы с пенсионера горячей двадцатки. 29 недель вместе с нами Холли Флейм Тану.
1: 19.
0: 19-я строчка достается Мия Бойко «Экспонат».
1: 18.
0: 18 место. Мари Гу «Настоящие».
1: 17.
0: Винтаж «Малахит».
1: 16.
0: 16 строчка «Акмал», «Любовная».
1: 15.
0: Дуэт Серябкина, Дима Урих, 8-901.
1: 14.
0: Гаязов Бразер, Санта-Лучия.
1: 13.
0: Филатов и Кэрос, «Там, где рассвет».
1: 12.
0: Арго, диджей Смэша, место номер 12.
1: 11.
0: Вон Амур «Под испанским небом».
1: 10. Лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ+. 10.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь фениксом.
1: СВХ+. 10.

0: 20 СВХ+. 9. Место номер 9.
1: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел басна папа.
0: СВХ+.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости. Но как увидел, я понял,

0: Ну а кто б не запал на такую?
1: Восемь. Место номер 8.
2: Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс. 8.
3: Все мы изначально. Чайники.

всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм. Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 21. septembrim. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas lavaca 2 veidi 1 kilograms 17,99 €. Grauzdētas sālītas pistācijas frunika 1 kilograms 12,59 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi!
1: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться, ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
2: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
3: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
2: Каждый вторник с 18 до 19.
3: С повтором воскресенья с 11 до 12.
2: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
3: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
2: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
3: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
2: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
0: Официальный хит-чарт. ТОП-20. СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 7. Место номер 7. СВХ Плюс. 7.

0: Ля Финита. Весь коллектив уже существует почти 20 лет, но за это время не было у них ни одного полноценного большого сольника. Да, были огромные площадки, но это всегда были сборные площадки. Ребята же сказали, что скоро эту ситуацию исправят. Исправили ситуацию в горячей двадцатке радиостанции СВХ+. Five Star Family Fargo, перемотай 11 рекордных строчек. За две недели добирается до места номер 7. Кто добрался до 6-й позиции, сейчас узнаем.
1: 6. Место номер 6. СВХ+.

0: свое время на начале карьеры ее близкие не воспринимали ее увлеченность вокалом всерьез и даже целый год разорвали все связи, не общались, когда она переехала в большой город. Но она, как упорная, никого не слушала. Что из этого получилось, мы прямо сейчас слышим. Сивиль Артикасти, бриллиант в хит-чарте радиостанции СВХ Плюс на этой неделе красуется на 5-й строчке. Плюсует 6 позиций, 4 недели бриллиант вместе с нами. Но этого недостаточно, чтобы обогнать еще одного бунтаря. На этот раз это Holiday Boy и его Loco La Vida, которая совсем чуть-чуть не дотянула на этой неделе до призовой тройки. Место номер 4.
1: 4. Место

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм. Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Осень настала, холодно стало. Но только не в нашей горячей двадцатке. Ведь впереди третье, второе и первое место. Но прежде давайте послушаем еще разок коротенечко, что творилось с 10 по 4.
0: 10.
1: А творилось у нас такое, что горячую десятку на этой неделе открыла Beowulf Феникс.
0: 9.
1: Продолжил на 9-й Фогель. Я запал.
0: 8.
1: Подхватила на 8-й Зиверт и ее газ. Зажгли на 7-й строчке Fiesta Family Fargo «Перемотай».
0: 6.
1: 6-я строчка досталась Лирику «Аутентичная».
0: 5.
1: Место номер 5. Севиль, Артикасти, Бриллиант. Настоящий музыкальный хулиган и праздник. Место номер 4. Holiday Boy, Loco La Vida.
0: Топ-20 СВХ Плюс. Бронзовый визер этой недели. 3. Место номер 3. Это плюс.

0: Да, каждая девушка где-то в глубине души мечтает, конечно, надеть то самое заветное белое платье. Если долго ей не делают предложение, то она может наслушаться, например, Айову «Мы» и сделать, возможно, неправильный, а возможно, правильный выбор. Место номер 3 в музыкальном хит-чарте радиостанции СВХ+. На этой неделе Айова «Мы». Врывается она первый раз на такую высокую позицию. Ну что ж, пожелаем ей удачи и дальше. А пока место номер 2.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер 2.

0: Они пытались на этой неделе сделать втроем еще раз номер один, но у них получился лишь номер два, что тоже очень высокий результат. По индиях шоу Моша Дэ удержали вторую строчку в хит-чарте радиостанции Сука Плюс на этой неделе. А кто удержал первую?
1: Песня номер один этой недели.
0: А кто удержал первую? Кто слушали всю горячую двадцатку, уже наверняка знают. И это, конечно же, Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. Место номер один. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один радиостанции СВХ+.
1: Номер один.

0: точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 13 часов 11 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.
2: СВХ плюс.

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: вкусный, сочный и пикантный. Это Хэсбургер Кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер-майонезы с паприкой и чили.
1: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга на отдельные сорта яблок с Lidl Plus скидка 25%. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59. И творог 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
2: Blue Orbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: СВХ плюс.

0: Хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
2: Радио СВХ Плюс представляет.
3: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
2: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
3: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я слишком люблю, когда...

0: Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Побольше, побольше, побольше.
2: СВХ+.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю тут Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный

0: 31. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
1: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мец, давай.
3: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+, рекомендует.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Про Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

0: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri 1,19 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Максима.
1: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Дом» от «Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся. «Дом» от «Приэкс» ЛВ.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: По вторым воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
5: СВХ плюс.
6: Никакая

0: Точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 15 часов 27 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет, пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.
2: СВХ плюс.

0: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Я сотру номера, и пускай будет больно, лишь бы тебе было довольно.
0: СВХ+.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.

0: Sky.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер.
1: Радио СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

0: Музыка для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимают. Только хиты.
1: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
1: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: СВХ плюс. Я не зелёный.

0: Точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 17 часов 11 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет, пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.

0: Rimi Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Ко ту иесакту ар 10000 евро? Дотос цельоймо? Атъяунот мајокли? Бай венкаши пиепилдиту сен атликту сапни? Абонай балта мајокли? Kasko, Octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. Augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
4: СВХ плюс.

0: лучшее для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Все прошло, для того это и прошлое, все равно я запомню.
0: Только твоя музыка.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: СВХ Плюс.

0: Музыка для всех. От зари до зари, он со мной говорит и заполняет внутри все. Только хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: СВХ+.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадаму, нами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, к таким, как ты, нужно.

0: 1. septembra Veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
1: Металлолом сталмец давай, много денег выручай, металлолом сталмец давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом, сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом сталмец давай.
3: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 eiro. Sūgaļas kakla karbonāde 3,79 eiro kilogramā. Maximā. Lai nekā netrūktu.
1: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
2: Желаешь, чтобы твой ребенок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Дом от Preex приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребенку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Дом от Preex LV.

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, детка. Я знаю, ты хочешь позвонить. Мне сегодня я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: Небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Точное время вместе с MoneyRatings LV. Все твои счета только в MoneyRatings.
1: Точное время 19 часов 8 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRatings все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRatings. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRatings LV.
2: СВХ плюс.

0: skaties. Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
3: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый Skoda Kodiaq. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Skoda Kodiaq с плагин-гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
4: Шкода. Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Дом» от «Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся. «Дом» от «Приэкс» ЛВ.
5: Огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь к границам.
6: СВХ плюс.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дрянешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
2: До скорых встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
1: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Это твой самолет.
2: Это жизнь моя, она мне нравится. Рано не для меня, не для меня.
0: СВХ плюс.

СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Одна ты такая, я тебя знаю.
0: СВХ плюс.
2: Белый, как

0: Свободи двор, тащи свой металлолом в Толмет, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмет.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
1: Металлолом в Толмет, сдавай!
2: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться, ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
3: Blue Orbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blueorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
5: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+ рекомендует.

стопроцентные хиты. Ой, мне, где бы ты ни был, что бы ни делал, ой, мне. Музыка для

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Что твоим счетом потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: Карма. СВХ+.

0: для всех.
1: Ночи напролет нас бежала луна. Нежно напоет, она слава.
0: Только хиты.
2: Не держи, не отпускай. Между чувствами
0: губ. Только твоя музыка.
3: И лететь по белому свету, став одним движением ветра. Лететь куда-то вдаль.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
3: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100% хиты.

музыка, которая вокруг на радио, про которое рядом.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая...

0: перемотай. Ранку на пять минут назад и выключи огни. Мимо пусты.
1: СВХ+.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

слушаешь ты. Скажи, бай, бай, бай. На радио, которое слушаешь.

0: Каха Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: тебя.
1: Музыка для всех. Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори. Только хиты.

радио, которое рядом. СВХ плюс.

Мария для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Я сажаю. Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он сам.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

0: лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и ненамеренно всю мою душу не изобнару.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отверну.

0: Гай.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВК Плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: Стопроцентные хиты.
1: Вечерами летними, поздними, где растет черешня пышным.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней, я обернусь к
0: Фениксам. СВХ+.

0: музыка для всех.
1: После битвы по сердцу пишу роман. Тебя ревную к чужим улыбкам, ревную к чужим...
0: Только хиты.
1: День

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Радио СВХ Плюс.